0: Вот, монах ждал.
1: А вам бабушка вообще моя?
0: Мусульманья. Моя. И моя. Ой, кто же? Ой, куда ты ехали?
2: Да, да.
0: Да, давай, давай, давай. Ой, я вон. Кенчоная. Моя мать, я вон, бачу, на добро, я вон, я вон. Ко, макаси.
2: Ой, я, я, я.
0: Sekarang mama kan jujur aja dia nggak punya emas ibu.